0: Дзяко, айдже.
1: Ойо, нане.
0: Вей, я вонем, но.
1: Ой, парень, кенане.
0: Кенане, айдже, сосо.
1: Эви бой, идя.
0: Ана гаге.
1: Авоче.
0: Бам, аутон.
1: Ой, вала, каши бе ама.
0: Gadi Rodoziako, IJ.